0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Весакам, ви го разбавите, демон.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: На хитови на максимум. Канал 77.
2: Само хитови.

0: Гласно.
1: Премногу позитива, супер, екстра.
0: Канал 77. Ново на Канал 77.
2: Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me.
0: Канал 77.
3: Само хитови.